слушаете Радио Монте-Карло.

Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: и море мебельных призов. Акция проводится с 12 марта по 1 октября 2026 года. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках вести порядке получения уточните на сайте portuyut.ru или в ТЦ «Портуют» по адресу Дзержинск, Красноармейская, дом 15Е. ООО «УК «Портуют». Реклама. Не оферта. 18+.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами. А они закончились.
2: Не проблема. Заказываем во вкус вилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
3: Вкус вилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкус вилл». Черная головка. ОГРН 121-77-250-671.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
7: Вы слушаете?

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.
6: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
13: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Без комиссий.
15: Что-что?
14: Эквайринг без комиссий.
15: Что?
14: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
15: Что?
14: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
16: Акция для ИП и ЮР. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Моская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
6: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BCR Motors технологичный городской кроссовер от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Ждем вас в дилерском центре Джили на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 31.07.2026 года.
1: Это обвал! Обвал цен в дисконт-центре «Порт Уют». Цены рухнули. Теперь они просто не

0: Красноармейская 15Е.
1: Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» – на волне японских технологий.
2: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
5: Курс доллара пробил новый уровень.
6: Бензин за неделю подорожал.
7: Рост цен на продукты дорос.
8: Инфляция резко ускорилась.
9: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Белджи», «Эксид» и «Хончи» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247. «Автолига».
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама.
1: Сенат. Два серебряных украшения по цене одного. Выбери идеальный сет для себя или в подарок любимым. Акции на выделенный ассортимент до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте в салонах Сенат.
2: Лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис.дефисмол.ру.
3: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки.

0: Платье красное, желтое и белое пляжное.
1: Куда это ты собираешься?
0: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск.
2: Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
1: Тогда мне еще шорты и рубашку.
2: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 7neba.ru. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.

0: восхищают.
1: В торговых центрах «Дзержинец» и «Рояль».
2: Подарите себе особенный вечер в одной из июльских пятниц. Приглашаем на новый проект Нижегородского театра оперы и балета «Навстречу музыке. Джаз». В концертный «Пакгаус на Стрелке». Живая музыка, мировые джазовые хиты и летняя атмосфера. Вечера, которые хочется прожить вместе. С 10 по 28 июля. Билеты на сайте театра и у всех билетных агрегаторов. Успейте выбрать лучшие места. 12+.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Радио

путешественника на радио Монте-Карло. Фестиваль каналов. Фестиваль каналов в Амстердаме – почти обязательное к посещению событие для любителей классической музыки. В середине августа город превращается в огромный зал, в котором в течение 10 дней проходит более сотни концертов. Исполнители собираются в парках, на улицах, крышах домов и даже в аэропорту. Никогда не знаешь, где встретишь очередного музыканта, показывающего свое мастерство. Фестиваль берет начало в 1998 году и называется так в честь каналов города, внесенных в список ЮНЕСКО. Именно около них проходит наибольшая часть выступлений, поэтому во время фестиваля можно встать в настоящую водную пробку. Желающих насладиться музыкой так много, что они заполняют все пространство катерами и лодками. На мероприятии можно услышать эстраду, джаз, симфонические оркестры и молодых артистов. Также гостей ждут мастер-классы, конкурсы и активности для детей. Большинство концертов проходит бесплатно. Но если купить специальный пропуск, то помимо всей программы станет доступен проезд в метро, наземном транспорте и на паромах. Завершается фестиваль каналов грандиозным концертом на набережной Принценграхт возле отеля «Пулитцер». Здесь выступают хедлайнеры фестиваля, и весь город наслаждается музыкой, гуляя до самой ночи. Календарь путешественника на радио.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке. У меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте. Регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
10: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Сбербанк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
3: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
4: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
7: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест.

0: Новый Belgian X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн. Новый четырехцилиндровый турбомотор. Обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Belgian X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Belgian BCR Motors на Новикова прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Не оферта. Подробности в Belgian BCR Motors. Предложение действительно до 31 июля 2026 года.
1: Belgian. Надежность в движении.
2: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
3: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогу. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
4: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
5: Куда это ты собираешься?
4: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск. Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
5: Тогда мне еще шорты и рубашку.
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+. Бриллиант.

0: фантастики Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровской 57.
1: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Летняя веранда на радио.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой не оставляет. Спам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Алло, ну, как там с бизнесом?
16: Что? Вы кому звоните?
15: Твоему бизнесу звоню.
16: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать.
17: 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
18: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама.
1: ООО

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности описаны в приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО ОПТ. Не оферта.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Курс доллара пробил новый уровень.
1: Бензин за неделю подорожал
2: на цены. На продукты, да.
0: Инфляция резко ускорилась.
3: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 245А. «Автолига».
4: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизарико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
5: Кухня. Место, где ты живешь каждый день.

0: проводится с 15 июля по 16 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения вы можете уточнить в магазине «Соколов».
1: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
2: «Агат». Покупай выгодно.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
1: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
2: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
3: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вы слушаете радио «Монте».

0: «Больше, чем искусство». На радио Монте-Карло. Михаил Глинка. Арагонская охота.
1: В 1845 году русский композитор Михаил Глинка отправился в путешествие по Испании с намерением изучить культуру страны, которая давно завораживала его. Одним из первых городов на пути композитора стал Вальядолид, где он получил наиболее яркие впечатления от испанской культуры. В своих записях Глинка отмечал, что местные жители проводят вечера, собираясь все вместе, играют на музыкальных инструментах, поют и пляшут. На одном из таких вечеров сын местного предпринимателя Феликс Кастильо исполнил на гитаре национальный испанский танец «Хоту». Услышанное настолько впечатлило Глинку, что он запомнил мелодию вместе со всеми вариациями. Впоследствии на основе этой музыки композитор создал блестящее каприччо для большого оркестра на тему «Арагонской хоты». Говорят, когда после отъезда Глинки местным жителям предлагали послушать его арагонскую хоту, они в один голос называли эту музыку подлинной испанской и отказывались верить в то, что ее написал русский композитор.
0: Михаил Глинка. Арагонская хота.

больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Динамо. Курс доллара пробил новый уровень.
1: Бензин за неделю подорожал
2: на цены на продукты, да.
0: Инфляция резко ускорилась.
3: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Амода» и «Джейку» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
4: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытием.

0: фантастики. Республики Парки Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Кондиционеры Аква понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. Аква. На волне японских технологий.
2: Приобретайте кондиционеры Аква в компании Атмосфера. 423-00-52.
3: Подарите себе особенный вечер в одной из июльских пятниц. Приглашаю на новый проект Нижегородского театра оперы и балета «Навстречу музыке. Джаз». В концертный «Пакгаус на Стрелке». Живая музыка, мировые джазовые хиты и летняя атмосфера. Вечера, которые хочется прожить вместе. С 10 по 28 июля. Билеты на сайте театра и у всех билетных агрегаторов. Успейте выбрать лучшие места. 12+.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это Королеву. Запомни, кухня – это Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
6: Но есть и другой способ.
7: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
9: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО А7 и поддержки ПАО Банк ПСП. С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
12: Музыка со вкусом лета. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Парке Республики, Парке Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал.
3: Плюс цен на продукты дороже.
2: Инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. «Автолига».
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете

0: Реклама. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds. Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
1: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.

0: торговом центре «Атолл».
1: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BCR Motors технологичный городской кроссовер от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Ждем вас в дилерском центре «Джили» на Новикова-Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 31.07.2026 года.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
6: Реклама.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама ООО «ПТ». Не оферта.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекции уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

Spice Girls на радио Монте-Карло. To become one. Практически за каждым клипом Spice Girls стоит своя история. По одной из версий, для дебютного видео «Wannabe» перчинки хотели привлечь тогдашнего премьер-министра Тони Блэра, но тот отказался. Клип «Say You'll Be There» снимали в калифорнийской пустыне, где Эмма Бантон потеряла сознание от солнечного удара. А видео на песню «To Become One» только кажется снятым в Нью-Йорке. На самом деле участницы работали в студии перед экраном, а виды ночного города добавили уже при монтаже. К тому времени группа была настолько популярна, что в расписании просто не оставалось времени на полноценные съемки в Нью-Йорке. Spice Girls. To Become One.

0: Количество призов в срок отместе порядки получения уточняйте на сайте portuyut.ru или в ТЦ «Портуют» по адресу Дзержинская, Красноармейская, дом 15Е. ООО «УК «Портуют». Реклама. Не оферта. 18+.
1: Курс доллара пробил новый уровень.
2: Бензин за неделю подорожал
3: на цены на продукты, да.
2: Инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г. «Автолига».
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
7: Une photo, une date, c'était ni pas croire.

0: дома.
1: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
2: Куда это ты собираешься?
1: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск. Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
2: Тогда мне еще шорты и рубашку.
1: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
3: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Океанис, Океанис Молл.
7: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ Океанис. Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-молл.ру.
8: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
9: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
5: 18+.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Киновояж. На радио Монте-Карло. Мне 20 лет. Фильм Марлена Хуциева «Мне 20 лет», другое название «Застава Ильича», это не только драма о поисках себя, но и бесценный кинодокумент, сохранивший для нас облик Москвы 1960-х годов. История трех молодых москвичей – Сергея Журавлева, Кули Фокина и Славы Костикова – становится проводником по улицам и дворам города, многие из которых вскоре изменятся до неузнаваемости. Картина начинается с кадров, на которых видна улица Дурова. Ее историческая застройка спустя пару десятилетий уступит место грандиозному спорткомплексу «Олимпийский». По сюжету герои живут в разных местах. Сергей и Коля в коммуналке у заставы Ильича, ныне площадь Рогожская застава на Таганке, а Слава в Малом Патриаршем переулке у прудов, которые тогда назывались «Пионерскими». Однако в реальности все дома были сняты на Патриарших прудах в Спиридоновском переулке. А вот рабочие будни друзей, напротив, сняты в разных концах города и показывают Москву в развитии. Сергей трудится машинистом на ТЭЦ у шоссе энтузиастов в районе нынешней станции метро «Авиамоторная». Коля служит в здании шедевре «Ле Корбюзье», доме Центра Союза на Мясницкой. А Слава работает экскаваторщиком. В кадре мелькает земляной вал в районе Верхней Сыромятнической, где идет строительство Ульяновской эстакады. И эти сцены – почти документальная хроника реконструкции города. Одну из ключевых сцен фильма сняли в московском метро на станции Курская. Там между товарищами происходит разговор, выявляющий принципиальные несовпадения их взглядов. Контрасты эпохи проявляются и в личных историях. Сергей, придя в гости к своей девушке Ане, оказывается в ее доме на Пречистенке, а затем они вместе идут в Пушкинский музей на Волхонке. Такое противопоставление рабочей окраины и золотой Москвы прекрасно передает социальные контрасты того времени.
1: Киновояж.

0: Реклама.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.

0: на суточно.ру. 6+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности описания. В приложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама АО ПТ. Не оферта.
4: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, вместе и порядки получения на озон.ру. 16+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
1: Сенат. Два серебряных украшения по цене одного. Выбери идеальный сет для себя или в подарок любимым. Акции на выделенный ассортимент до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте в салонах Сенат.
2: Новый BLG X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий BLG X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре BLG BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Не оферта. Подробности в BLG BCR Motors. Предложение действительно до 31 июля 2026 года.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» – на волне японских технологий.
5: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Обама. Курс доллара пробил новый уровень.
1: Бензин за неделю подорожал.
2: Рост цен на продукты дороже.
0: Инфляция резко ускорилась.
3: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
4: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидка.

0: фантастики. Республики Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровская, 57.
1: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Вы слушаете радио «Монтаж».

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где...

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий, порядке получения на озон.ру.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ.
3: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн. Мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
9: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
3: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
4: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-77-00-253-671.
5: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: круглосуточно. 6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
7: Неделя с группой Spice Girls. Радио Монте-Карло. Мама.
8: В 1997 году на пике популярности Spice Girls группе сняли музыкальный фильм Spice World. Картина, созданная в духе битловского вечера трудного дня, рассказывает о вымышленных событиях перед большим концертом в лондонском Альберт-Холле с эпизодами снов, воспоминаний и фирменного абсурда 90-х. Критики фильм не пощадили. Его ругали за сюжет, актерскую игру и общее безумие происходящего. Зато поклонники приняли Spice World гораздо теплее. Несмотря на разгромные рецензии, фильм стал коммерчески успешным.
7: Spice Girls. Мама.

0: Реклама.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал
4: на цены на продукты, да.
5: Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига» – твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Белджи», «Эксид» и «Хончи» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 247. «Автолига».
7: День рождения «Соколов». Купите украшения и выиграйте путешествие мечты с «Изюм-тур». Бриллиантовое кольцо или другие подарки. Акция проводится с 15 июля по 16 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения вы можете уточнить в магазине «Соколов».
8: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
9: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
10: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
2: Истории любви из фильмов, которые когда-то тронули сердце, напоминает музыка. Приходите на концерт «Музыка-кино» в концертном Пакгаузе. Любимые мелодии исполнят солисты Нижегородского театра оперы и балета Русского народного оркестра имени Кузнецова. Билеты на сайте и в кассах города. Информационный партнер «Радио Монте-Карло» 12+.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Энциклопедия радио Монте-Карло. Летнее меню. Эмпанада.
1: Каждый год, 25 июля, в Испании отмечается День Галисии. Провинции расположены на северо-западе страны. Этот праздник считается одним из самых красочных и веселых в Испании. В столице Галисии, Сантьяго де Компостела, устраиваются народные гуляния, концерты, фейерверки. И, конечно же, в качестве угощения жители готовят немало местных лакомств. Расположенная на побережье, Галисия славится по большей части дарами океана. И даже такое галисийское блюдо, как эмпанада, пирог с различными начинками, чаще всего готовится здесь именно с рыбой и другими морепродуктами. Хотя в качестве наполнителя для эмпанады легко может использоваться и мясо, и овощи. Появилось это блюдо на территории современной Галисии в средние века, во времена мусульманского владычества. Считается, что прообразом эмпанады был мясной пирог самса, привезенный на Пиренейский полуостров завоевателями. Со временем эмпанада стала кулинарным символом Галисии, популярным не только в этом регионе, но и во всей Испании.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮРО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: На ту-ту. Мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер 1.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
10: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: фантастики, Республики, Парки Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровская, 57.
1: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Курс доллара пробил новый уровень.
3: Бензин за неделю подорожал
4: на цены на продукты. Да.
5: Инфляция резко ускорилась.
6: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили G-Tour и Sauis на уровне прошлого года. Ждем вас в Автолиге на Московском шоссе 245А. Автолига.
7: Сенат. Два серебряных украшения по цене одного. Выбери идеальный сет для себя или в подарок любимым. Акции на выделенный ассортимент до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте в салонах Сенат.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Пять песен о любви. На радио Монте-Карло.

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента. Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
7: Но есть и другой способ.
8: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
11: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
13: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
14: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: Телефон рекламной службы. Радио Монте-Карло. 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли. Спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
10: в ленте.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: реклама.
1: Это обвал! Обвал цен в дисконт-центре «Порт Уют». Цены рухнули. Теперь они просто невероятно

0: Порт Уют, Красноармейская, 15Е.
1: Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: Сантехлюкс, время сэкономишь. Сантехлюкс, выбрать помогу. Сантехлюкс, Сантехлюкс.
3: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
4: Куда это ты собираешься?
3: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск. Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
4: Тогда мне еще шорты и рубашку.
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
5: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизарико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
6: Привет!

0: восхищают.
1: ТРК «Небо» в парке «Авеню» и на Фильченкова, 12.
2: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
3: Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» – на волне японских технологий.
4: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио «Монтаж».

0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
1: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет Вкусвилл Бизнес.
2: Вкусвилл Бизнес создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
3: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
4: Океанис, Океанис Мол.
1: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-мол.ру.
5: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
6: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
7: «Агат». Покупай выгодно.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Юмор в музыке. Юмор делает жизнь веселее, а искусство ближе. И композиторы, какими бы серьезными они ни казались, любили пошутить. Только на языке музыки. Иногда это отражалось сразу в названиях «шутка», «юмореска», «скерца». Но куда интереснее настоящие розыгрыши в нотах. Мусоргский в миниатюре «Балет невылупившихся птенцов» с помощью неловких ритмов изобразил суету птенцов. Бетховен в ярости по поводу утерянного гроша превратил банальную потерю монетки в музыкальный спектакль, а исполнители иногда добавляют к нему клоунаду на сцене. Француз Камиль Сен-Санс в «Карнавале животных» поместил в свой музыкальный зоопарк пианистов. Им он в насмешку прописал бесконечные гаммы и упражнения. А в следующей пьесе под названием «Ископаемое» звучит мотив Моцарта как намек на то, что классик превращается в музейный экспонат. К слову, сам Моцарт тоже был тот еще остряк. В опере «Так поступают все женщины» он написал для певицы Адрианы Ферраре партию с бесконечными скачками вверх-вниз, так что на сцене она кивала головой, как курица, клюющая зерно. Еще одним шутником в музыке был Йозеф Гайден. В его «Прощальной симфонии» музыканты по одному уходят со сцены, оставляя дирижера в темноте. А в «Сюрприз симфонии» убаюкивающая мелодия несколько раз внезапно обрывается оглушительными аккордами. Засыпающая публика подпрыгивала на месте. В 20 веке традицию подхватил американец Лерой Андерсон. Его пьеса для пишущей машинки с оркестром – это реальный дуэт оркестра и печатающего соло. Абсурдно, смешно и все же музыкально.
1: «Больше, чем искусство».

0: Реклама. Курс доллара пробил новый уровень.
1: Бензин за неделю подорожал.
2: Рост цен на продукты дороже.
3: Инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Амода» и «Джейку» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. «Барин Клаб» – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. «Барин» будет доволен. 18+.
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
7: Океанис, Океанис, но... Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-мол.ру.
8: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. BCR Motors – технологичный городской кроссовер от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Ждем вас в дилерском центре «Джили» на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 31.07.2026 года.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
1: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
2: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
3: Куда это ты собираешься?
2: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск. Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
3: Тогда мне еще шорты и рубашку.
2: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
0: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25. Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте мининунивер.ру и по телефону 262 26 20.

0: восхищают.
1: ТЦ «Муравей», Гагаринский и Республика.
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
4: 18+.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер ФС 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: круглосуточно.ру.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
5: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ООО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: неделя с группой Spice Girls на радио Монте-Карло. Viva Forever.
1: Несмотря на то, что с момента расставания перчинок прошло уже много лет, поклонники все еще надеются, что группа однажды снова соберется вместе. Разговоры о воссоединении появлялись не раз, но чаще всего упирались в занятость участниц, прежде всего Виктории Бекхэм. В 2019 году Spice Girls действительно отправились в тур, но уже без нее. А в апреле 2024-го все пять участниц неожиданно выступили вместе на вечеринке по случаю 50-летия Виктории Бекхэм. Это снова всколыхнуло слухи о возвращении группы, но полноценного воссоединения пока так и не случилось.
0: Spice Girls. Viva Forever.

0: мама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
1: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
2: «Агат». Покупай выгодно.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Сенат. Два серебряных украшения по цене одного. Выбери идеальный сет для себя или в подарок любимым. Акции на выделенный ассортимент до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте в салонах Сенат.
0: Истории любви из фильмов, которые когда-то тронули сердце, напоминает музыка. Приходите на концерт «Музыка-кино» в концертном Пакгаузе. Любимые мелодии исполнят солисты Нижегородского театра оперы и балета Русского народного оркестра имени Кузнецова. Билеты на сайте и в кассах города. Информационный партнер «Радио Монте-Карло» 12+.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Мама. Курс доллара пробил новый уровень.
1: Бензин за неделю подорожал.
2: То есть цены на продукты дороже.
0: Инфляция резко ускорилась.
3: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Хавейл» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Хавейл Автолига» на Бринского, 11. «Автолига».
4: Подарите себе особенный вечер в одной из июльских пятниц. Приглашаем на новый проект Нижегородского театра оперы и балета «Навстречу музыке. Джаз». В концертный «Пакгаус на Стрелке». Живая музыка, мировые джазовые хиты и летняя атмосфера. Вечера, которые хочется прожить вместе. С 10 по 28 июля. Билеты на сайте театра и у всех билетных агрегаторов. Успейте выбрать лучшие места. 12+.
5: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
6: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
7: 18+.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Вы слушаете радио

0: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
1: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Истории любви из фильмов, которые когда-то тронули сердце, напоминает музыка. Приходите на концерт «Музыка-кино» в концертном Пакгаузе. Любимые мелодии исполнят солисты Нижегородского театра оперы и балета Русского народного оркестра имени Кузнецова. Билеты на сайте и в кассах города. Информационный партнер «Радио Монте-Карло» 12+.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
1: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
0: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход. С Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКН 102-773-988-54-58.
5: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
5: Время джаза на «Радио Монте-Карло».
7: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Теория джаза на радио Монте-Карло. Цитаты. Самое замечательное в музыке – это то, что она дает простор для фантазии. А исполнителю всегда хочется, чтобы слушатель нашел в песне что-то свое. И если ты отдаешь все сразу, это убивает воображение. Даяна Кролл.

0: Реклама.
1: Каким будет ваш день, все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: и получения уточняйте на сайте portuyut.ru или в ТЦ «Портуют» по адресу Дзержинская, Красноармейская, дом 15Е. ООО «УК «Портуют». Реклама. Не оферта. 18+.
1: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
2: Куда это ты собираешься?
1: Не ты, а мы покупаем наряды и в отпуск. Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
2: Тогда мне еще шорты и рубашку.
1: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
3: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
0: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. Украина 121-7700-253-671.
4: Океанис, Океанис, но...
1: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-мол.ру.
5: Каким будет ваш день, все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Курс доллара пробил новый уровень.
1: Бензин за неделю подорожал.
2: Рост цен на продукты, да.
3: Инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности. Мы все еще держим цены на автомобили «Черри» и «Теннет» на уровне прошлого года. Ждем вас в «Автолиге» на Московском шоссе 243. «Автолига».
5: Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» – на волне японских технологий.
6: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
7: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
8: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
9: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-00-253-671.
10: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. BCR Motors. Технологичный городской кроссовер от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Ждем вас в дилерском центре Джили на Новикова прибоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно до 31.07.2026 года.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это Королеву. Запомни, кухня – это Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
0: Курс доллара пробил новый уровень.
1: Бензин за неделю подорожал.
2: Рост цен на продукты, да.
3: Инфляция резко ускорилась.
4: Группа компаний «Автолига». Твой личный островок стабильности.
13: Мы все еще держим цены на автомобили «Чанган» на уровне прошлого года. «Чанган Центр Автолига» на Московском шоссе 302Г.
4: «Автолига».
14: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это обвал! Обвал цен в дисконт-центре «Порт Уют». Цены рухнули. Теперь они просто невероятные.

0: Красноармейская 15Е. Новый Белджи X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Белджи X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Белджи BCR Motors на Новикова прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Не оферта. Подробности в Белджи BCR Motors. Предложение действительно до 31 июля 2026 года.
1: Белджи. Надежность в движении. Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Программа «Все говорят о новой Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
1: «Агат». Покупай выгодно.
2: Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.